0: плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, пленных и спасенных, Господу поволи все.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавитися нам от всяких

святейшего Вселенского архиерея нашего Льва Папуривского, преосвященнейшего архиепископа и митрополита нашего Кириону и весь священнический диаконский и иноческий чин, предержащие власти наша и все воинство, благородных и преснопоминаемых к Ти,

Первых помяни, Господи, святиша Вселенского архиерея нашего Льва Папуривского, преосвященнейшего архиепископа и митрополита нашего Кириону, их же даруй святым Твоим церквам.

Воскресе из мертвы Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая своя Матери, честного и славного пророка, претечи и крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных первоверховных апостол Петра и Павла и прочих, и же во святого отца нашего Иоанна Златоустаго, архиепископа Константиня Града, святых бесребренник Кира и Иоанна, их же пренесения мощи и совершаем, блаженных священно мученик Павла и Василия, епископу Пряшевских и Методия протоюмена Михаловского, и всех святых помилует и спасет нас, яко благи человеко любец. Святый Архангеле Михале, охраňuj nás v boju, buď našim chraniteľom proti zlobi i napastiam diavola. Pokirno prosíme, Hospoda Boha, naj mu ukáže svoju mic, a ty, vojevodo, nebesného bestilesného vojska, čerez Božú mic zažeň do pekla satana i druhých pidlech duchiv,